0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Итак, дорогие наши радиосмотрители, вы остаетесь на связи с Радио Хит, и мы встречаем очередной новый чудесный полноценный день. Кристина Бурова с тобой на связи, будем просыпаться вместе и, конечно же, наполняться энергией для того, чтобы сиять на протяжении всего дня. Ну а для этого, конечно, нужно как минимум хорошие мелодии, они уж точно будут. Ну и интересная информация также не позволит вам заскучать, вы оставайтесь с нами, просыпайтесь, пейте воду, делайте зарядку, все что угодно, все что вам нужно, под лучшие треки здесь, в эфире Радио Хит.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
4: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
5: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Погат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Погат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Крупную организацию требуется замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 22, вечером плюс 20 градусов. Ясно в данную минуту плюс 15, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент, столбы термометра днем поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 17, днем ожидается плюс 24, вечером плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
9: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

В эфире Радио Хит продолжаем ломать все неверные помыслы. Знаете, есть такой стереотип, что все богатые люди, как правило, с лишним весом. И мы часто это видим и думаем, ну, значит, богатые люди умные, а значит, люди с лишним весом умные. Да, такое мнение существует, и вот здесь как раз-таки появились этому мнению опровержения. А мозг толстых людей работает хуже, об этом заявили психиатры совсем недавно. По их словам, избыток быстрых углеводов и высокий уровень глюкозы негативно влияют на нейроны, отвечающие за память, внимание и мышление. Кроме того, у некоторых людей развивается зависимость от пищевого дофамина, и из-за этого становится сложнее контролировать тягу к еде. Да, интересно тогда получается, как-никак, чтобы заработать много миллионов, нужно иметь мозги, я считаю. Но вот такие вот исследования, что поделать, будем думать дальше, как же так получается. И, конечно, музыку хорошую слушать, чтобы ни в коем случае не набрать лишние килограммы. Полина Гагарина, «Солнце взойдет». Далее.

0: Базая с хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25.

бывает и такое, да, люди появляются и пропадают, рассыпаются в памяти, и, быть может, есть много людей, с которыми вы уже давным-давно не общаетесь, но есть и те, которые с вами сквозь все времена, через огонь, воду и медные трубы, так сказать. И именно эти люди — это самое ценное, что у вас имеется, потому что они знают вас лучше всех. Вы знаете их и, вероятно, можете им доверять, и, конечно же, хочется, чтобы такие люди вас радовали, и вам хочется радовать их. Об этом можно поговорить и здесь, в эфире «Радио Хит», в том числе вам. Вам нужно лишь открыть наш портал «Смотри радио», либо набрать номер 8922-878-2929 и написать Максе или Телеграме что-нибудь приятное. Ну, а мы, конечно, самыми яркими эмоциями передадим все ваши послания. Ну, а, быть может, их передадите и вы, если позвоните в конце часа по номеру 21-137, код города 3537. Действуйте, радуйте окружающих рано утром. Ну, а мы поможем вам проснуться также при помощи хорошей музыки. Bon Jovi, It's My Life. Впереди следом Майк Полснер и Дэвид Гетта. I Went to Ibiza. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 22, этим вечером плюс 20 градусов, в ясном данную минуту плюс 16, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 прямо сейчас, этим днем столбы термометра поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 20, и в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 24, вечером плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
4: Метеохит.

0: Далее 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Федорова на Радио Хит.
1: Трек под названием «Подиум» или как это звучит получше, «Runway» был только что в эфире. Леди Гага его исполнялись, да, и чин, и знаете, подходит. Это очень даже подходит под вайп утра, особенно если вы отправились на улицу, потому что идете вы или едете. Там абсолютно свободная территория, и вы можете позволить себе ехать или идти действительно как по подиуму. Конечно, это не может не радовать, потому что когда вся дорога в вашем распоряжении, это очень даже прекрасно и для фоток, и для способности подумать или сделать что-нибудь, что угодно. Да хоть можете идти и петь на всю улицу, если вам и так хочется. Самое главное, что музыку мы уже подобрали, а уж что вам делать с ней, как себя вести, это уже принимать решение, конечно, вам. Действуйте, выбирайте самые лучшие варианты. Ну, а мы сопроводим вас не только музыкой, но еще и важной информацией на сегодня. Альберт Прайд, Wild. Далее, следом Сигалы и Минек. Радио.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 19 июля сегодня на календаре. Воскресенье. Думаю, подметите это успели. Быть может, подметили так, что до сих пор спите. Ну, а мы пока что обсудим праздники, которые можно уже сегодня отметить. День новых друзей, например, а также День карих глаз. День металлурга, 68 лет празднику. День высунутого языка. Почему бы и нет? Иногда можно. День главное не победа, а участие. И этому празднику 118 лет. День пирожков с малиновым вареньем. День без купальников. Давайте аккуратнее с такими праздниками. Да, помним, в России живем. День Москвы реки. Праздник клюканей. День капель на листьях. А также день дворца. У него 10 лет юбилей. Международный день ретейнера. 5 лет ему. И дальше пошли опять праздники про болезни. Страны необычные. Нам они не нужны. Давайте посмотрим, что можно отметить в других странах. День детей сразу же в Панаме, Венесуэле и Кубе. День независимости от Франции. Это в стране Лаос. День бирманских мучеников. Это нам неинтересно, но празднуется в Мьянме. День революции в Никарагуа. Также день инженера в Непале. День промышленного химика. Где? В Аргентине, да. Именно там отмечается он. День мороженого в США. Можете и вы отметить прямо сейчас. День живота в США. Сейчас не отметите, но, быть может, день также есть игры слова с друзьями. Это праздники в США. Там, кстати говоря, очень много разнообразных праздников, но мы уже давайте перейдем к нашим именинникам. Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Ермия, Александра, а также Иннокентия, Диона, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия. Поздравляем всех причастных, конечно же, делимся с вами самыми теплыми и яркими пожеланиями. Ну а праздновать продолжим здесь в эфире Радио Хит под лучшие треки. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 22, этим вечером плюс 20 градусов, в Ясном Дону минуту плюс 16. Днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, днем столбы термометра поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 24. Вечером плюс 22 градуса. Информация предоставлена на сайте pogoda.orsk.ru.
12: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
13: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

Самое интересное начинается с утра. Утром мы также заряжаемся на новый день и, конечно же, готовимся к нему. И чтобы мы хорошо подготовились, конечно, нужно хотя бы немножечко предугадать, чего от него ожидать. Вы, конечно, знаете, какие планы на сегодня у вас, или как минимум, что вы хотите запланировать. Ну, а мы лишь подскажем вам, как лучше следовать, по мнению звезд, сразу после следующего трека.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, любопытно начинаем наш день. Конечно же, слушаем гороскоп, как и никогда. Даже если не верим, всегда интересно с утра включить и послушать, чего же для вас приготовил этот день по мнению звезд. Узнаем прямо сейчас, а вы послушайте.
2: Овен.
1: Вы слишком крепко вцепились в то, чего, точнее, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.
2: Телец.
1: Сегодня вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами нынче песочные замки простоят довольно долго.
2: Близнецы.
1: Постоянство – опасная иллюзия. Будьте готовы к переменам, они вполне могут произойти, в том числе и сегодня.
2: Рак.
1: На вашу долю может выпасть участь, сгодная судьбой хозяина на большом и шумном балу. Придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.
2: Лев.
1: Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.
2: Дева.
1: Вам в голову будут приходить самые странные идеи. Возможно, какую-то из них и стоит реализовать, что надолго обеспечит вам репутацию человека с легкой сумасшедшенкой, а значит, гениального.
2: Весы.
1: Сегодня грань между сценой и залом сотрется. Вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.
2: Скорпион.
1: Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, если никаких иных перемещений не ожидается. Вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам или на худой конец, просто меряя шагами комнату.
2: Стрелец.
1: Можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им удастся привлечь к своей унылой особе ваше внимание, то настроение они вам испортить не сумеют.
2: Козерог.
1: Сегодняшний день будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться все выигрышнее, если решитесь использовать новые, но не запрещенные приемы.
2: Водолей.
1: В своей бешеной погоне за успехом постарайтесь не забывать о тех, кого любите вы и кто любит вас. Уделите им сегодня хоть немного времени, они же могут зачахнуть без внимания.
2: Рыбы.
1: Нельзя сказать, что все ваши сегодняшние дела обречены на успех, но у вас есть все необходимые для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в «Милом доме» снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительны с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: пропустили гороскоп, не беда, вы можете зайти в наши каналы «Смотри радио», которые находятся ВКонтакте, Телеграме и Макси. Там все прямо сейчас посмотреть, если вдруг возможности переслушать не будет. Конечно же, помимо этих гороскопов, мы там также выкладываем много интересной информации, анонсируем любые наши мероприятия. Конечно же, какие гости к нам попадут, мы тоже рассказываем заранее, чтобы вы знали и ожидали этого события. Ну и, в общем-то, много интересного всего вы можете там также найти, о нашей родинной жизни побольше узнать, интересные видео посмотреть и улыбнуться. Все это у нас в наших каналах «Смотри радио». Так что, если вдруг заинтересовали, или если вы нас долго слушаете, думаю, было бы интересно узнать, какие есть возможности здесь в эфире «Радио Хит». И вы непременно это сделаете, если откроете наши группы. Ну и, конечно, реакции ваши мы также бросим, потому что тогда мы понимаем лучше, что вам нравится, а что не нравится. И, в общем-то, подписки как бы тоже желательно получить, чтобы мы знали, что вы подписались и следите за нашими новостями. Ну а мы двинемся дальше, подарим вам музыку. Данки Токио впереди.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 22, вечером плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 17, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 24, вечером плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Good morning, everyone. Или как там? Просыпаемся всем. В общем, чувствую я себя на самом деле прямо сейчас, как вот эти вот программы всякие, которые по утрам включают, где тетеньки спортом занимаются, гимнастикой, и вот эта вот музычка играет, начинает их пробуждать, говорит, встаем, просыпаемся, там, тянемся. В общем, да, я такая, но не буду это все показывать на камеру, потому что, ну, знаете, если бы я так постоянно показывала, а вы что, будете смотреть, что ли? Ну, вы посмотрите, откройте, напишите, что вы будете смотреть. Будем вместе с вами зарядку делать в таком случае. А пока что вот в камеру вам махаю, говорю, просыпаемся. Этого достаточно, да. Поднимаемся. Желаю вам хорошо позавтракать. Пришло время этот завтрак приготовить. Возможно, не только для себя, но и для родных и близких. Ну, а чтобы этот процесс был намного приятнее, конечно же, музыкой, мы ваше утро еще украсим, причем хорошей. Ванти и Вейника в Way to Love прямо по курсу. Следом Манори и Эннели, Free to One.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
5: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Про-балкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 18, днем ожидается плюс 22, вечером плюс 20 градусов. В Ясном на минуту плюс 17, днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Ковандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 24, вечером плюс 20 градусов. 22 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

не исключено, что даже сегодня вы можете сорваться и отправиться куда-нибудь отдыхать на природу. И здесь, конечно, хотелось бы вас предупредить о том, что микроклещей массово атакуют россиян. Да, это не обычные клещи, они крошечные, размером 1 или 2 миллиметра. И они даже опаснее взрослых клещей. Несмотря на миниатюрный размер, они переносят те же самые опасные инфекции. Энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие заболевания, которые неприятно звучат. Главная опасность их в том, что таких клещей почти невозможно заметить. Они могут дольше оставаться на теле и повышают риск заражения. После прогулок в лесу или парке эксперты призывают тщательно осматривать одежду и тело и использовать репелленты. Так что да, во-первых, это проблема для тех, у кого зрение плохое, потому что не всегда можно заметить и обычных, ну или перепутать их с какими-нибудь грязями или, может быть, родинкой. Так что еще раз предупреждаю, пусть вас непременно хорошо осматривают после природы. Ну и, конечно, на природу берите с собой нас в эфире Радио Хит, чтобы вы могли послушать лучшие мелодии, не переключаясь и не включая плейлист. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан», Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Вот и прилетели первые сообщения на сегодня, написал Александр Викторович. Доброе утро, радио. Хочу сказать своей любимой Наталье, что я ее очень сильно люблю. Сердечками, поцелуйчиками. В общем, любимая Наталья, непременно надеюсь, что ты это сообщение получишь или увидишь на нашем канале «Смотри радио» и напишешь что-нибудь приятное в ответ. А так, очень романтично. Вам привет от Радио Хит. Далее написала Ольга. Доброе утречко. Хочу поздравить свою любимую дочку Павлу с днем рождения. Дорогая Павла, от Радио Хит мы также поздравляем тебя с твоим праздником. Желаем всего самого наилучшего, яркого пути впереди, ну и, конечно же, самого хорошего, доброго и теплого окружения. Вашей семье огромнейший привет от Радио Хит, и, конечно же, хорошо отпраздновать вам пожелаем сегодняшний день. Ну а мы двинемся дальше и сопроводим вас еще большим количеством музыки. Карлита и Софи Тукер, Манхэттен впереди, следом Флорида и Т-Пейн. Лоу, встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: за успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей. Детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 18, днем ожидается плюс 22, вечером плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 18 также. Днем температура поднимется до плюс 21, вечером опустится до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент. Днем столбы термометра поднимется до плюс 22, вечером опустится до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 19, днем плюс 24, вечером плюс 22 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Очередная партия гуманитарной помощи, включающая 35 единиц восстановленной мототехники, направлена из Оренбуржья в зону проведения специальной военной операции. Акция организована совместными усилиями Оренбургского регионального отделения Союза десантников России и благотворительного фонда «Защитник». Такая техника, отличающаяся высокой маневренностью, особо востребована военнослужащими при выполнении широкого спектра боевых задач. Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области обнародовало результаты работы по обеспечению пожарной безопасности в регионе. С начала 2026 года инспекторами проведено 186 контрольных мероприятий, выявивших более 1000 нарушений. Инспекторы государственного пожнадзора наложили штрафы на общую сумму, превышающую 14,5 миллиона рублей. В этом году разрешение на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили в правительстве. Еще 12 участков пока проходят экспертизу. На побережье продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 24-го. На пляже Анапы дополнительно завозят чистый песок. За ходом работ следит Роспотребнадзор. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.

0: Я, Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
1: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: Как?

0: Бурова на Радиохит.
1: Следовать за Луной уже не актуально, потому что ее, в принципе, не видно, ее нет вообще-то у нас утро. Кстати говоря, 10.05 уже на студийных, и, конечно, пора бы просыпаться, если вы этого еще не успели сделать. Просыпаться будем с важной информацией касаемо этого дня. Понятно, что в 8 утра не все проснулись и не все ее услышали, так что будем дублировать в течение этого часа ее для вас и, конечно, разбавлять всю эту информацию хорошей музыкой, чтобы вы успевали танцевать, просыпаться и делать зарядку. Аркапункшал Денивера, Generation Love прямо по курсу. Следом Мия Бойко, экспонаты. Потом обсудим праздники, которые можно отметить сегодня, а не переключиться.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Да-да, пора заглянуть в историю и посмотреть, какие праздничные экспонаты она нам подарила. Один из них сегодня, 19 июля, это день карих глаз. Также можно отметить день новых друзей, день металлурга, ему 68 лет. День, главное, не победа, а участие. Этому празднику 118 лет. День без купальников, но с таким давайте аккуратнее, только у себя где-нибудь на участке. День пирожков с малиновым вареньем, день высунутого языка. Но почему нет? Можно показать, если не страшно. День Москвы реки, день капель на листьях, праздник клюканей, день дворца, ему 10 лет, а также международный день ретейнера, ему 5 лет. Итак, это русские праздники, а есть у нас еще заграничные. День детей отмечается одновременно в Панаме, Венесуэле и Кубе. День независимости от Франции отмечает Лаос, 77 лет этому событию. День бирманских мучеников в Мьянме. Мученики нам не интересны, у нас есть день мороженого в США, это тоже можно отметить. Там также отмечается день живота. Да, день красной шапочки в Польше, день революции в Никарагуа, день промышленного химика в Аргентине, а также есть у нас и день женщин-министров в Японии. Есть еще день сбора урожая пшеницы в Туркменистане и много разнообразных других праздников, которые вы непременно можете отметить, если вдруг вам захочется. Ну а мы перейдем к нашим именинникам: у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Ермия, Александра, Иннокентия, Диона, а также Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия сегодня именины. Причастных поздравляем. Продолжим праздновать здесь в эфире Радио Хит. Все вместе. Информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру. Реклама.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

думаю, для наших постоянных радиосмотрителей не новость, что я сейчас скажу, но я все же скажу. В ближайшее время, в середине часа, мы с вами вновь обсудим то, что нам сообщили звезды на сегодня. Самая важная информация касаемо этого дня, астрологическая, скоро подъедет к вам в эфир в нашей рубрике «Гороскоп». Вы же ожидаете. И слушайте следующий трек «Тима белорусских» далее. Незабудка. Встречаем.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Напоминаю для всех, сегодня 19 июля, воскресенье, и мы с вами прямо сейчас узнаем, как же пройдет наш день, по мнению звезд, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто большее.
2: Телец.
1: Вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами нынче песочные замки простоят довольно долго.
2: Близнецы.
1: Постоянство – опасная иллюзия. Будьте готовы к переменам, они вполне могут произойти уже сегодня.
2: Рак.
1: На вашу долю может выпасть участь исходной судьбы хозяина на большом и шумном балу. Придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.
2: Лев.
1: Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.
2: Дева.
1: Вам в голову будут приходить самые странные идеи. Возможно, какую-то из них и стоит реализовать, что надолго обеспечит вам репутацию человека с легкой сумасшедшенкой, а значит, гениального.
2: Весы.
1: Грань между сценой и залом сотрется. Вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть лучшим образом. Постарайтесь.
2: Скорпион.
1: Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, если никаких иных перемещений не ожидается. Вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам или на худой конец, просто меряя шагами комнату.
2: Стрелец.
1: Можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если ему удастся привлечь к своей унылой особе ваше внимание, то настроение они вам испортить не сумеют.
2: Козерог.
1: Сегодняшний день будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые, но не запрещенные приемы.
2: Водолей.
1: В своей бешеной погоне за успехом постарайтесь не забывать о тех, кого любите вы и кто любит вас. Уделите им сегодня хоть немного времени. Они же могут зачахнуть без внимания.
2: Рыбы.
1: Нельзя сказать, что все ваши сегодняшние дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь от удушевленных препятствий. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 835-37-210-260.
3: Старше 16 лет.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну и нам всем пришло дать шанс нашим родным и близким людям стать счастливее и, конечно же, поднять свое настроение. Как это сделать? Я думаю, вы все прекрасно понимаете. Нужно их чем-нибудь порадовать. Быть может, у вас даже имеются какие-то особые подарки. Вы можете позвонить или позвать их куда-то. А можно это сделать даже необычно. У нас в эфире Радио Хит и написать что-нибудь приятное прямо здесь или сказать самостоятельно. Для этого есть наши группы. Можно и там написать контакт в Телеграме и Максе. Называются они «Смотри Радио». Их номер 8922-878-2929 для ваших сообщений. Также в Максе или Телеграме. Ну и, конечно, есть наш портал «Смотри.радио», где вы можете оставить свои сообщения. Помимо этого, если хочется, скажите все лично. Позвоните к нам по номеру 21-103-7, код города 3537. И мы вас, конечно же, в эфир выпустим и дадим все сообщить. Ну а пока мы ожидаем ваших сообщений и звоночков, включим музыку, так веселее.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Бали 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Каждый четвертый работающий житель Оренбурга хотя бы раз угрожал работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда. Причем чаще на такой шаг идут мужчины, а вот успешнее переговоры проходят у женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы. Среди работодателей каждый десятый признался, что сразу соглашается выполнить требования сотрудника, если тот заявляет о готовности уйти. Еще 66% стараются найти компромисс. Комиссия увольняет таких работников лишь в 7% случаев. 52-летнего жителя Оренбуржья признали виновным за незаконную рубку лесных насаждений. Суд установил, что на территории Нежинского сельсовета мужчина с помощью бензопилы спилил 4 ясеня. Ущерб лесному фонду оценили на сумму свыше 160 тысяч рублей. Лесорубу вынесли наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства. Англия победила Францию и завоевала бронзу чемпионата мира по футболу. Это первая медаль англичан на чемпионатах мира с 1966 года, когда они выиграли главный футбольный турнир. Букайо Сака оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи. В составе сборной Франции дубль оформил Килиан Мбаппе, который вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата, в принципе, превзойдя рекорд Лионеля Месси. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Доброе утро. Да, Кристина Бурова все еще с вами на связи. И последний раз я вам говорю такие фразы, потому что буквально через минут 55 у нас наступит уже новый день. И, конечно, к этому событию, как правило, нужно основательно готовиться, особенно если у вас планов ни на какую работу нет, только на развлечения и, конечно же, получение самых ярких, удовлетворительных моментов. В общем, если вдруг планы имеются, это уже здорово, можете начать реализовывать. Если не имеются, планируем прямо сейчас. Никого не ждем. Впереди прекрасный день, и, конечно, любое время нужно проводить с пользой, потому что любой момент уникален, и потом может не произойти. Давайте помнить это постоянно. Мозг в эфире Радио Хит будет любой ваш момент еще и украшать. Ну, а вы сами это посмотрите для себя, подтвердите в течение всего времени, которое слушаете Радио Хит. Сони Фадера, Дот и Папи Баском, Think About Us. Прямо сейчас, следом Файста Фэмили. Зачем?

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусов Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Астрологи изучили космос и позволили нам узнать всю самую важную информацию на сегодня. А после того, как ее, точнее его, космос изучили ученые, мы смогли узнать еще много всего интересного. Одна из таких информаций — это то, что они обнаружили самого перспективного кандидата на вторую Землю. Это экзопланета, называется LHS-1140b. Находится она в 48 световых годах, вращается в зоне обитаемости и, самое главное, имеет подтвержденную атмосферу. Планета крупнее Земли и каменистая, с условиями при которых может существовать жидкая вода. Атмосфера стабильна, параметры максимально близки к тем, что нужны для жизни. Но соседи оказались слишком далеко, поэтому пока что такую перспективную планету нужно хотя бы достичь и иметь возможность туда направиться. Ну а пока будем с вами знать о такой планете, нашей двойнике. Быть может, там также присутствует жизнь. Это, если что, мы еще посмотрим. И когда узнаем, непременно я вам здесь в эфире расскажу. А вы оставайтесь с нами, слушайте самое интересное здесь, в эфире Радио Хит.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: приятная, милая, приятная песня была в эфире от Джеймса Блюнта. Называется она «You're Beautiful», можно было догадаться. И я думаю, переводцы тоже знают. Поют там «Ты красивая», ой, ну, в общем, красота. Мне кажется, такое спеть родному и близкому человеку всегда очень приятно, особенно если этот человек дама, она точно будет рада. И именно поэтому мы опять вспоминаем про наш портал smotri.radio, про наш номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Макси и Телеграме, и непременно что-нибудь однозначно оставляем там для самых близких людей, для своих коллег, друзей, а, быть может, просто наших радиосмотрителей. Помните, что когда поднимаете кому-то настроение, оно поднимается и у вас, ну и, конечно, дарит вам такой заряд позитива, и, конечно же, карма вам также подарит. Впереди много всего интересного. Если вы сейчас что-нибудь хорошее сделаете, что непременно уже хочется кого-нибудь чем-нибудь обрадовать, тем более, что вы также обрадуете наших радиоведущих, которые ожидают ваших сообщений. Ну и, конечно, мы все это зачитаем и покажем на нашем канале «Смотри радио». Вам осталось только действовать прямо сейчас, вдохновляться музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупать.

0: Это две невероятные дамы в эфире Радио Хит, но меня, вы знаете, себя хвалить не буду. Хотя себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, я тоже красотка, но тут еще одна красотка сидит, ее я похвалить хочу. Невероятная, обворожительная, красивая, уложенная, накрашенная. Приготовилась для вас, чтобы радовать на протяжении всего дня. Это Настя Центр, она здесь в эфире Радио Хит. Доброе утро.
1: Доброе утро, привет. Ой, спасибо, как приятно. Как-то никто не похвалит, я давай похвалю. Красивая, приятная, утром вот нас радовала, веселила, так что... Друзья, Кристине большое спасибо, мы дружно говорим. Надеюсь, вы приветные порадовали. Порадовали приветные?
0: Ну,
1: или пока спят
0: чуть-чуть.
1: После выходных?
0: Некоторые спят. Есть те, которые сразу же проснулись, у них там праздники, всякие дни рождения, они сразу поздравили. Остальные пока что просыпаются.

0: На Урале полдень. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Погода в Оренбургской области в воскресенье 19 июля остается под влиянием холодной воздушной массы из северных широт. Днем будет облачно с прояснениями. На большей части территории Оренбургской области пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. А уже с понедельника воздух будет активнее прогреваться и температурный фон подрастет. Поиски мальчика, утонувшего в Октябрьском районе Оренбургской области, не прекращаются с конца марта 26 года. На место происшествия во второй раз приезжали кинологи из Уфы. В составе поискового отряда из Башкирии работают собаки, специально обученные поиску погибших в природной среде и на воде. Напомним, 6-летний мальчик с сестрой 28 марта играли на берегу ручья Елшанка. В какой-то момент ребенок поскользнулся и упал с берега. В этот день с полей начали активно прибывать талые воды. На ручье образовалось сильное течение, которое и унесло ребенка. Чтобы снизить использование искусственного интеллекта в учебе, домашние задания школьников необходимо проверять устно. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Грипов в разговоре с РИА Новости. На уроках следует выделять больше времени для того, чтобы ученики вслух объясняли ход выполнения работы и доказывали свои знания. Без такого подхода рост применения искусственного интеллекта превратится в самообман как для самих учащихся, так и для учителей. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с вами сегодня на связи, друзья, так что обязательно подключайтесь, будем с вами веселиться, слушать много хорошей музыки, встречать этот выходной воскресный день, ну и, естественно, передавать друг другу море позитива, приветов и хороших ярких эмоций совместно с музыкой от Радио Хит. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, мы с вами продолжаем наслаждаться временем, моментом, естественно, выходным днем. Как это прекрасно все-таки проводить его в лучшей компании, с хорошим настроением, яркими эмоциями и позитивом уже здесь и сейчас. И, в общем-то, мы здесь, знаете, на слова богаты. Так что будем дарить их вам, позитив, самое яркое настроение. И вы нам тоже пару приятностей подарите в виде сообщений, которые вы можете написать уже сейчас. А зачитаю я их в конце этого часа. Так что совсем скоро буду вещать для вас специально. Ну и, естественно, для ваших родных и близких. Так что пишите скорее. Уверена, что им будет безумно приятно. В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в Милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, к вашим приветам, поздравлениям и сообщениям хочется поскорее перейти. Анна пишет: Варя, привет, у тебя самый лучший маникюр в Нижнем Тагиле. Так, ну очень хорошо. Теперь у нас вопрос к Варе. Варя, присылайте нам фотографию, пожалуйста. Что у вас там за такой прекрасный, великолепный маникюр лучше в Нижнем Тагиле? Очень ждем. Ну и, конечно, другим нашим слушателям напоминаем наши координаты для связи, с помощью которых вы можете написать на приятные сообщения, поделиться эмоциями в эфире «Радио Хит». Это, конечно, Telegram Макс 8922-878-2929. С огромным удовольствием ждем тебя, так что давай, не скупись на теплые и добрые слова для своих близких, друзей и знакомых, а мы их зачитаем в следующем часе.
1: Чувствуй глубже.
2: Чувствуй глубже.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: По рублевым условиям уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге полицейские задержали 19-летнего уроженца Куландыкского района, которого подозревают в участии в серии телефонных мошенничеств. Жертвами стали 5 пожилых женщин, потерявших в общей сложности около 1,5 миллиона рублей. Аферисты звонили пенсионеркам на стационарные телефоны, представлялись родственниками или сообщали, что близкие якобы стали виновниками ДТП. Им грозит уголовная ответственность. Чтобы решить вопрос, требовали передать крупную сумму денег. За наличными приезжал молодой человек. Одна из потерпевших даже выбросила пакет с деньгами из окна. Тренд на покупку дачи и загородных домов захватил российский рынок. «Известия» подсчитали, что только за 2026 год спрос вырос на 45%. Такой интерес эксперты объясняют тем, что средняя цена за квадратный метр в пригороде значительно ниже, чем в городских квартирах. Большое влияние оказало масштабное развитие загородной инфраструктуры. Было запущено множество льготных ипотечных программ. Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. Сейчас комиссия составляет около 3 рублей 70 копеек за место. ФАС считает, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в периоды высокого спроса. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
6: Новости. Жизнь.

0: Заканчиваем новый час в прекрасной компании. 13.05 на студийных. Настя Центр по-прежнему с тобой, друзья. Веселимся, отдыхаем, проводим время ярко и позитивно. Ну и, конечно, не забываем о том, что впереди у нас много всего интересного, прекрасного, приятного в эфире Радио Хит. Так что подключайся уже сейчас, делай громче, ну, остальное дело за нами.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уровень.

0: меня.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: такое прекрасное все-таки лето. Вот такое я люблю. Знаете, когда свежо на улице, хорошо, воздух такой, которым можно надышаться, нет вот этой вот излишней жары. Конечно, кто-то сейчас скажет, ну как же лето без там плюс 35 градусов. Ну не знаю, мне вот жары, если честно, хватило. Теперь я прям наслаждаюсь вот этой свежестью, легкостью, чем-то приятным таким. Да и на улице можно больше времени как бы проводить, да. Хотя говорят, что жар костей не ломит. Ну а с другой стороны, и здесь ты кофту какую-нибудь теплую на себя накинул, и уже хорошо, комфортно гуляется. Да и тем более, что обниматься можно, греться именно объятиями, теплыми словами и, в общем-то, сообщениями, которые вы можете писать нам в студию. Я их очень сильно жду и зачитаю в конце этого часа. Так что тебе предлагаю уже взять сейчас свой гаджет и начать придумывать. Ну и вообще, пусть у вас будет большой поток мыслей.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
2: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
0: Настоящие орские старогородские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех старогородских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, переходим к приветам. Наталья написала: «Привет, арчане, всем отличного денечка и хорошего настроения. Наталья, большое вам спасибо. Вам тоже большой привет и прекрасного настроения, хорошего дня, вечера и вообще продуктивного воскресенья, продуктивного выходного. Очень хочется, чтобы, конечно, все наши слушатели выполнили свои планы, которые так давно откладывали. Быть может, кто-то сегодня хотел очень сильно отдохнуть, выспаться. Вот эта возможность пусть будет у вас. А кто-то, может быть, наоборот, хотел отправиться на свежий воздух, погулять, отдохнуть, не знаю, пройти там 15 тысяч шагов, я не знаю, ну, например, да? Да, это тоже хороший шанс, так что давайте отправляться и брать с собой всегда и везде музыку от Радио Хит. Она нам поможет, будет делать наш день ярче, поэтому громкость на максимум и вперед, друзья!
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.

0: новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. А в третье воскресенье июля в России свой профессиональный праздник отмечают металлурги, в том числе и Оренбургской области. Металлургический комплекс занимает второе место в структуре промышленного производства региона, уступая только топливно-энергетическому сектору. Его доля в общем объеме промышленной продукции Оренбуржья составляет 10%. В отрасли занято около 13 тысяч человек. Средняя зарплата достигает 97 тысяч рублей. 53 человека госпитализированы после отравления на базе отдыха на Ставрополье. Они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в региональном Минздраве. По предварительным данным, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. Российские школьники завоевали 4 золота на Международной олимпиаде по химии. В соревнованиях участвовали почти 400 ребят из 93 стран мира. В рамках олимпиады для участников провели теоретические и практические этапы, каждый длительностью 5 часов. Выполнение заданий позволило всесторонне оценить знания школьников, их способность решать сложные задачи, проверить навыки лабораторной работы. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru всегда доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты
4: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
5: Новости.
6: Жизнь.

огромный привет. На связи с тобой Настя Центр. Мы открываем еще один час, друзья. Время пролетает как-то быстро и незаметно. Хочется его чуточку замедлить. Так что будем сейчас делать все возможное, чтобы как раз-таки и время прошло подольше, и вечер не так быстро наступил.

пил. Ну и выходной, естественно, продлился для нас, для наших планов, для событий, для встреч, ну и обсуждений. Так что ждем именно тебя. Присоединяйся, делай громче и наслаждайся уже сейчас. Музыки предостаточно, хватит точно на всех.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49 39.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: знаете, как здорово, что у нас здесь на портале «Смотри радио» есть камеры с улиц, с нашего города и не только нашего. И можно, в общем-то, наблюдать, чем занимаются люди вот в столь приятное время. 14.24 на студии. Кто-то гуляет, вижу. Кто-то отправляется куда-то в магазин, там в очередях стоит. Кто-то просто вот идет, не торопясь по улицам города, наслаждается моментом. Никуда вообще не торопясь, да, в припрыжку, вот потихонечку так с хорошим настроением. Ну, в общем, друзья, это здорово, это классно, это круто, что вы вместе с нами двигаетесь далее по этому дню, проводите время ярко и не забывайте делиться своим настроением, естественно, с помощью сообщений, которые буду зачитывать в конце этого часа. Так что рассказывай, чем занимаешься ты и какие планы на этот вечер.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: покупай. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: приятный день в лучшей компании с музыкой от Радио Хит. 14.47 на студийных. Мы ждем ваших сообщений, приветов, поздравлений и все в этом роде, поэтому обязательно подключайтесь к нам уже сейчас и давайте веселиться в том же духе. Будем слушать музыку, ну и писать на телеграммы Макс 8922-878-2929. Очень сильно жду, но и те сообщения, которые у нас уже прилетали в эфир, они будут расположены в бегущей строке на портале «Смотри радио», будут появляться периодически на экране, так что можете следить за этим, смотреть и любоваться. Мы же двигаемся далее, у нас впереди еще много треков, много хорошего настроения. И, кстати, с минуты на минуту информация о погоде отметится.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 22, вечером плюс 21 градус, в Оренбурге плюс 22, вечером плюс 23, в Ясном плюс 19, вечером до плюс 20, в Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 18, вечером плюс 19 градусов. На всех территориях осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохи.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представлены.

0: Проведено 186 контрольных мероприятий, выявивших более 1000 нарушений. Инспекторы государственного пожарного надзора наложили штрафы на общую сумму, превышающую 14,5 миллиона рублей. В этом году разрешение на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили в правительстве. Еще 12 участков пока проходят экспертизу. На побережье продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. На пляже Анапы дополнительно завозят чистый песок. За ходом работ следит Роспотребнадзор. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире радио Хит. 15.05 пробило уже на нашей студийных, и мы с огромным удовольствием двигаемся только вперед. А этот час будет особенным, ведь в нем еще и рубрика наша постоянная, а именно Хит Холидей, в которой я расскажу тебе, какие праздники и события отмечаются уже сегодня, 19 июля, друзья. Да, узнаем, что там интересненького нас ожидает. Ну и, собственно, под эти события, возможные праздники, подстроим свои вечерние планы, события, мероприятия и все в этом роде. Так что приготовься и сделай погромче.

0: было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, спешу рассказать, какие праздники отмечают сегодня, 19 июля. День карих глаз, друзья. Вот вчера, по-моему, день голубых глаз был, а сегодня день карих. Так что причастных поздравляем. День новых друзей, день металлурга. 68 лет этому празднику. Всех причастных поздравляем. День пирожков с малиновым вареньем. День главное не победа, а участие. День без купальников. День Москвы-реки. А также сегодня день высунутого языка. День капель на листьях. Праздник чего здесь? День дворца вот отмечается. День детей в других странах. День мороженого. День красной шапочки. День живота. День тренера. День инженера в других странах также. Сегодня еще из интересного. Чего здесь? День игры слова с друзьями. День промышленного химика. Сегодня день городского пчеловодства. День друзей без обязательств. День коктейля. День соленого бекона и именины. У Антона, Валентина, Архипа, Василия, а также Александра, Иннокентия, Глеба, Ульяна, Виктора и Анатолия. Мы всех причастных поздравляем, ну и, естественно, двигаемся далее по этому прекрасному дню. А данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Ramgun Uni-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Changan Uni-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

И все-таки как хорошо, когда есть эти замечательные истории в нашей жизни, которые, знаете, мы будем вот так вот в старости сидеть, вспоминать и думать, какая яркая у нас была и насыщенная жизнь. Но чтобы так было, ее нужно как-то вот яркими цветами и красками наполнять. Кажется нам, что да ладно, поеду в следующем году куда-нибудь отдыхать или буду загорать в следующем году, похудею тоже в следующем году или начну набирать вес тоже завтра или с понедельника или... Ну, в общем, откладываем мы с вами все. Ладно там, когда на пару дней, а вот если на длительный срок, то это, конечно, неприятно, плохо, и все-таки жизнь пролетает незаметно, а потом сидишь и думаешь, эх, как хотелось бы, вот говорил, обещал себе, поеду, сделаю, а жизнь-то пролетела. Поэтому, друзья, надеюсь, что эти слова вам помогут решиться на что-то классное, на что-то яркое, на какие-то приключения, веселье, ну и, естественно, берите с собой музыку, с ней круче.

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07. Я думаю...

0: приятные впечатления, море хороших эмоций, яркое настроение. Все это в эфире «Радио Хит» вместе с нами, вместе с нашей любимой музыкой. Так что я вам предлагаю подключиться уже сейчас и, естественно, сделать громче, ну, чтобы продлить веселье, насладиться моментом, да и просто получить максимум удовольствия от сегодняшнего дня. Так что давайте продолжать в том же духе. Я жду всех и каждого. Подключаемся, делаем громче, а впереди у нас еще много музыки и информации о погоде.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.
4: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В Орске плюс 22, вечером плюс 21, в Оренбурге плюс 22, вечером плюс 23, в Ясном плюс 19, вечером плюс 20 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 18, вечером плюс 19. На всех территориях осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей. За килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Каждый четвертый работающий житель Оренбурга хотя бы раз угрожал работодателю увольнением, чтобы добиться повышения зарплаты или улучшения условий труда. Причем чаще на такой шаг идут мужчины, а вот успешнее переговоры проходят у женщин. Об этом свидетельствует результаты опроса сервиса по поиску работы. Среди работодателей каждый десятый признался, что сразу соглашается выполнить требования сотрудника, если тот заявляет о готовности уйти. Еще 66% стараются найти компромисс, а увольняет таких работников лишь в 7% случаев. 52-летнего жителя Оренбуржья признали виновным за незаконную рубку лесных насаждений. Суд установил, что на территории Нежинского сельсовета мужчина

0: Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Новый час, 16.05 на наших студийных. Открываем его замечательными треками, естественно, с лучшим настроением. Мы с ожиданием чего, спросите вы? С ожиданием ваших сообщений, которые я смогу зачитывать. Так что скорее пишите, делитесь эмоциями и настроением. Я уже подготовила, кстати, для вас море хорошей музыки. Так что давайте, подключайтесь, делайте громче и двигаемся вперед. С помощью, естественно, только жарких треков навстречу самому яркому дню, ну и выходному воскресенью.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мега-рай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

знаете, друзья, я вот сейчас смотрю на сериал по телеканалу «Евразия», наш Орский, «Орская заря» он называется. И, кстати говоря, друзья, вот смотрю на сцену, где ребята молодые, активные, красивые, танцуют в центральном парке нашего города, да, много лет назад. Ну вот, в общем-то, было прекрасное время, я думаю, что и веселились все, и не стеснялись. Вот и вы, если вдруг где-то слышите музыку, берите своего ближнего за руку и танцевать. Развлекаться, веселиться, наслаждаться. Не знаю, если рядом с вами идет любимый человек, возьмите, обнимите его крепко, станцуйте с ним какой-нибудь медленный танец, и пусть все вокруг подождет. Да, будут странные взгляды, но какая разница, когда вы и ваш любимый человек счастливы. Так что давайте, друзья, двигаться только вперед, навстречу прекрасному, и не бояться ничего, ни окружающих, ни осуждений.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: реклама. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья. Потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только три дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20%. Процентов на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Погода в Оренбургской области в воскресенье 19 июля остается под влиянием холодной воздушной массы из северных широт. Днем будет облачно с прояснениями. На большей части территории Оренбургской области пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. А уже с понедельника воздух будет активнее прогреваться и температурный фон подрастет. Поиски мальчика, утонувшего в Октябрьском районе Оренбургской области, не прекращаются с конца марта 26 года. На место происшествия во второй раз приезжали кинологи из Уфы. В составе поискового отряда из Башкирии работают собаки, специально обученные поиску погибших в природной среде и на воде. Напомним, 6-летний мальчик с сестрой 28 марта играли на берегу ручья Елшанка. В какой-то момент ребенок поскользнулся и упал с берега. В этот день с полей начали активно прибывать талые воды. На ручье образовалось сильное течение, которое и унесло ребенка. Чтобы снизить использование искусственного интеллекта в учебе, домашние задания школьников необходимо проверять устно. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Грипов в разговоре с РИА Новости. На уроках следует выделять больше времени для того, чтобы ученики вслух объясняли ход выполнения работы и доказывали свои знания. Без такого подхода рост применения искусственного интеллекта превратится в самообман как для самих учащихся, так и для учителей.

Всем большой привет! Вечер постепенно приближается к нам. 17.05 уже пробило на студийных. Ну что, мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив, яркое настроение, а мы дарим вам музыку, ну и еще рубрики присутствуют также в нашем эфире. Рубрика «Хит Холидей» буквально через пару минут, где я расскажу тебе, какие праздники отмечаются сегодня.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Самое время рассказать о том, какие праздники отмечаются сегодня. 19 июля, воскресенье, день карих глаз, день новых друзей. Сегодня отмечается день металлурга, 68 лет этому событию. Мы причастных поздравляем, а также сегодня день пирожков с малиновым вареньем, день «Главное не победа, а участие», день без купальников, день Москвы-реки, день высунутого языка, день капель на листьях.

сегодня еще День дворца отмечается. Из интересного также День мороженого, День красной шапочки, День живота. Также сегодня День сбора урожая пшеницы, День тренера, День инженера, а также День коктейля отмечается. Так что сегодня вот можно это, в общем-то, отпраздновать. День соленого бекона и сегодня День друзей без обязательств. А также именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Александра, Иннокентия, Глеба, Ульяна, Виктора и Анатолия. Мы причастных поздравляем. Напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: за успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86 и Джангильдина, 20/7. Богат-1.
3: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Чехни день, здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, про любовь здесь нам поют множество исполнителей. Это, конечно, классное чувство, приятное, теплое, которое согревает нас, ну и, естественно, радует, да, нашу жизнь. А, соответственно, из-за этого еще радуются окружающие. Поэтому признавайтесь в любви, дарите нам свои приветы, поздравления, сообщения уже сейчас. Мы их с огромным удовольствием зачитаем в конце этого часа. Кстати, у нас уже есть здесь на очереди весточки. Ждем еще больше сообщений. Буду зачитывать все разом. Дарить вам настроение, позитив и всего самого прекрасного. Впереди же у нас Тима Белорусских отметится, Тиесто будет, а также Нирвана. Далее делай громче и будь вместе с Радио Хит.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21, телефон 30-68-98.
4: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ру.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: А мы не забываем друг о друге, о приятных сообщениях и поздравлениях в том числе. Здесь нам написали: передаю привет всем арчанам. Хочу передать привет своей маме Татьяне Викторовне и брату Володе Юдину, вашему частому слушателю радио Хит. Прекрасного и теплого лета всем. Ваша Ольга Сергеевна из города Ясный. Огромнейшее спасибо, очень приятно, нас это радует. Мы будем продолжать в том же духе, зачитывать все ваши весточки, сообщения. Но совсем скоро у нас немного информации о погоде. А далее будет наш всеми любимый хит Music Chart, в котором узнаем, как распределились места на этой неделе.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту +22, вечером ожидается +21. В Оренбурге сейчас +22, вечером +23 градуса. Ясные +19, вечером +20. В Кувандыке и Медногорске +18, вечером ожидается +19 градусов. На всех территориях осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Ритм дня. Образ жизни.

Приятный день провели мы с вами в дружной компании с нашей любимой командой, слушателями радио «Хит». Ну а теперь самое время дождаться вечера, ну а точнее сделать громче и подготовиться к самому веселому времени. Но перед этим послушать «Хит Мьюзик Чарт» и узнать, как распределились места на этой неделе вместе с Максом Мачало. Так что делай громче и оставайся на нашей любимой волне. Всем улыбок, всем добра и напомню, что Настя Центр была сегодня с тобой весь день.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге полицейские задержали 19-летнего уроженца Куландыкского района, которого подозревают в участии в серии телефонных мошенничеств. Жертвами стали 5 пожилых женщин, потерявших в общей сложности около 1,5 миллиона рублей. Аферисты звонили пенсионеркам на стационарные телефоны, представлялись родственниками или сообщали, что близкие якобы стали виновниками ДТП. Им грозит уголовная ответственность. Чтобы решить вопрос, требовали передать крупную сумму денег. За наличными приезжал молодой человек. Одна из потерпевших даже выбросила пакет с деньгами из окна. Тренд на покупку дач и загородных домов захватил российский рынок. «Известия» подсчитали, что только за 2026 год спрос вырос на 45%. Такой интерес эксперты объясняют тем, что средняя цена за квадратный метр в пригороде значительно ниже, чем в городских квартирах. Большое влияние оказало масштабное развитие загородной инфраструктуры. Было запущено множество льготных ипотечных программ. Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. Сейчас комиссия составляет около 3 рублей 70 копеек за место. ФАС считает, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в периоды высокого спроса. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: лучший плейлист для выходного, который мы начнем с тройки лучших на прошлой неделе.
1: Лидеры прошлой недели.
0: И открывали ее Алок и Иллениум с треком «To the Moon». На втором месте была

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Куда эти треки занесло на этой неделе, узнаем чуть позже. Мы же давайте будем открывать нашу двадцатку лучших. И поможет нам Оффенбах с треком Miles Away.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире мы слушали румынского продюсера диджея Годжу и Джейсон Дерула. К ним присоединилась прекрасная бразильская сенсация. Ее зовут Melody. Они смогли объединить усилия для выпуска трека, который называется, кстати, My Chica. И у них, если честно, получился неплохой такой афрохаус, сочетающий латинско-американские ритмы с заразительными мелодиями и жизнерадостной летней энергией. Трек точно может побороться за звание гимна.

0: Сам Топе, уверен, они тоже поборются еще за верхние строчки. Ну а дальше, на строчку выше, слушаем Мию Бойку, ее экспонат.
1: 18 место.

0: Music Chart.
1: Тричка нашего топа Альберта Брайта с треком Wild опять кидает из начала в конец нашего хит-парада. Буквально в прошлом выпуске он был на 4-м месте, а сегодня, увы, лишь на 17-м. Если вы все-таки хотите вернуть его на вершину, не забывайте голосовать за ваши любимые треки в нашем разделе на портале smotri.radio, где также подключаетесь к нашей видеотрансляции, ловите Бервульф.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Earbox Graceland. Мы же вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Счастье живет на кухне. Так говорил великий французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюс. И мы с удовольствием в это верим. Поэтому с 16 по 19 июля в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику и абсолютно все сковороды. Чтобы на вашей кухне счастье не заканчивалось никогда. Торговый дом «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 16 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Крупную организацию требуется замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
4: Хит Мьюзик Чарт.
5: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
6: Насыщаем выходные яркими красками и лучшими треками этой недели, которую мы заранее для вас отобрали, чтобы вас ничего не отвлекало от встреч с близкими и другими развлечениями. Так что добавляйте громкость и давайте танцевать. Ведь это лучшее занятие для выходных, и делать мы это будем под ритмы от Эсгергерт и Зиверт, их банк на 14-м месте.
4: 14-е место.

0: Music Chart.
1: Шарлин Заума, Дизен и Роберт Майл с треком Хаутея в этот раз смогли улучшить свой результат, переместившись с 19 на 13 место. Завсегдатаи нашего хит-парада уже не раз были на грани выбывания, но наши телеслушатели вновь и вновь их выручали. И не зря. Трек-то отлично подходит для лета, так что уверен, он с нами еще надолго. Как, собственно, и совместный хит Боба Синклера и Кейжи. I Can't Wait далее.
0: 12 место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Хитбен с треком Hollow был в эфире только что. Всем, кто также с нами на одной волне, горячий привет. С вами Макс Мочалов, и мы продолжаем двигаться к вершине нашего хит-парада под лучшие треки недели, отобрав которые, мы сделали себе огромную услугу, подготовив для этих выходных особый саундтрек, который точно должен звучать громче, чтобы всем и каждому было ясно, ваш выходной проходит на ура. И добавить активности нам помогут Кэлвин Хэррис и Джази с треком Satisfied.
2: Десятое место.

0: Music Chart.
1: Зиверт, ее газ, увы, не удержались в тройке лидеров, которые мы продолжим двигаться после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды?
2: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки, колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio. 20 лучших треков покорив.

0: 12+.
1: Все 20 треков нашего хит-парада точно можно считать хитами, но вот как долго они будут в нашем топе, решаете только вы. Как и вы же определяете, кому уже пора на выход. И сейчас мы узнаем, кого

0: друзья, выбывают Егор Крид и Артик Асти, их «Карма».
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни, в жизни есть одна правда.
0: А теперь возвращаемся к тем, кто остался. На восьмом месте у нас еще вчерашние лидеры нашего хит-парада. Но, увы, сегодня они выбыли из тройки лучших. Я говорю про Баиндию, Иксно и Мота, Шаде, далее.
2: Восьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Джон Саммит, The Wild и Julia Crunch с треком Shades of Blue. Это трио нам конкретно намекает на то, что именно мы раскрашиваем свою жизнь и сами, кстати, выбираем цвета. Так что сегодня не жалейте ярких красок и вместе с нами украшайте ваш день. И именно для этого мы собрали для вас все эти треки, которые также украсят вашу жизнь. Ну и точно нам с этим поможет Anord и 54 Ultra с треком Talk to You.
2: Шестое место.

0: Music Chart.
1: Уже вторую неделю подряд Алок в компании Зебы и Португал The Man не могут вернуться на нашу вершину. Ну и пятое место для трека Dive Into The Ocean, также неплохой результат. Мы же вместе с ними также мечтаем о океанском приключении, и даже если оно где-то очень далеко, всегда близко окно под названием «Смотри радио». Через него мы приглашаем вас в музыкальное путешествие под ритмы от Temper City, Self Aware далее.
0: Четвертое место.

0: Hit Music Chart.
1: Уже совсем скоро тройка лучших треков недели, сразу после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и Смотри Радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
7: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Чтобы ваш выходной точно запомнился надолго, самое время замедлиться и погрузиться в момент. Момент, в котором мы услышим самые популярные треки нашего эфира. И нашу тройку самых-самых мы открываем под трек, который нас реально удивил. Ведь в прошлом выпуске он был в самом конце нашего топа, аж на 17 месте. А сегодня Hugo, LMIL Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun занимают третье место.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, сюрпризы продолжаются. А заключаются они в тем, что опять у нас на нашей вершине аж два трека, в котором мы услышим Алока. Один мы уже послушали, а еще один у нас взлетел аж на вершину. И, конечно же, это трек Dive Into Me. Алок и Калид вновь взлетают, с чем мы их и поздравляем.
2: Первое место.

0: Music Chart.
1: Ну что ж, друзья, голосуем за свои любимые треки на нашем портале smotri.radio. И, конечно же, делаем громче любимую волну. Смотри Радио продолжит насыщать ваш день лучшими треками. Ну а ваши эмоции ждем на портале smotri.radio. На связи был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Всем огонька!
2: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
0: Are you ready? Это Hit Music Chart.
2: И Макс Мочалов.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья мои хорошие, вечер наш, вечер будем проводить вместе со мной. Зовут меня Женя Куликов, друзья. Поэтому давайте смотреть и слушать радио вместе.
2: Смотри, смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 301630. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: дальше, друзья, гороскоп на завтра, на 20 июля. Готовы? Погнали!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, готовы? Погнали!
2: Овен.
0: Если вы пока не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Завтра вы сможете разрешить практически любую денежную проблему. Вот так.
2: Телец.
0: А завтра рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной.
2: Близнецы.
0: А завтра вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно на сферу личных привязанностей. Руку лучше не поднимать.
2: Рак.
0: А завтрашний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток каждый может доставить немало неприятностей.
2: Лев.
0: Расслабьтесь и получайте удовольствие. Завтра гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.
2: Дева.
0: Завтрашний день будет тянуться медленно и печально, дела особенно не пойдут, отдохнуть можно и очень даже неплохо.
2: Весы.
0: Завтра вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.
2: Скорпион.
0: Итак, ваше плечико кому-то очень понадобится завтра. На нем будут плакать, оденьте соответствующее.
2: Стрелец.
0: Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые важны, но без всяких исключений потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
2: Козерог.
0: Завтра у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников.
2: Водолей.
0: Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции.
2: Рыбы.
0: Никто не идеален, и вас это тоже касается. Гороскоп был составлен сайтом igniu.com, но мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Телефон рекламы.

0: Ну что, дорогие друзья, вот он вечер наш, и, конечно, мы смотрим, что же вы прислали нам. Добрый вечер, Радио Хит. Хочу сказать тебе, моя Наталья, что очень тебя сильно люблю и хочу быть с тобой всегда и везде, написал Александр Викторович. Ох ты, вот это замечательное сообщение, да? Сергей написал: Оренбург приветствует вас, друзья. И вот Ольга написала: хочу передать привет арчанам, хочу передать привет моей маме Татьяне Викторовне и брату Володе Юдину, нашему частому слушателю радио Хит. Прекрасного и теплого лета всем. Это все прямо сейчас сообщения к этому часу. Вы тоже можете оставить свои весточки, друзья.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: далее. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот так час за часом пролетают, друзья, в компании вместе с Радио Хит. Поэтому новый час залетаем, заряжаемся хорошим позитивом. Ну и, конечно же, отличной музыки много не бывает. А ее здесь от Токио Хотель. Давайте начнем с этой.
2: Смотри.

нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль. С тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
3: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
4: Настоящие орские старогородские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех старогородских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект, 8. Остановка.

0: Макс.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: 43-летняя британка Эмили Гарланд уволилась из офиса из-за проблем со здоровьем и стала создавать масштабные проекты из пряников. В общем, рассказала, что, будучи администратором, много работала за компьютером. Из-за этого у нее начались боли в суставах, она не могла больше печатать, в итоге бросила работу. Британка, как бы, называет себя пряничным архитектором, так как она способна сделать двухметровые съедобные копии дворцов, замков и даже карт из видеоигр. Пряник – идеальный съедобный стройматериал, говорит она, ну и делает классные такие вот вещи. Ну, в общем, знаете, главное – хобби, и главное, наверное, чтобы хобби превратилось потом в работу и, как бы, знаете, доставляло и приятности, и деньги. В общем, друзья, вот так вот. Давайте тоже найдите себя, ну а пока смотрим радио.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
8: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: конечно, ваши сообщения, друзья, прилетают. Сейчас буду читать. Значит, Артем Мельников написал: «Передаю привет своей маме, папе, сестре Лере. Желаю всем хорошего вечера всему Оренбуржью. Я передаю привет своей маме и папе», еще пишет Анастасия. А также Сергей написал: «Оренбург, приветствую тебя». Ну, пока все приветствуют, давайте будем смотреть и слушать радио вместе с Адель.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, ночью будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 20, ночью будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 17, ночью 13. А в Кундыке и Медногорске сейчас плюс 17, ночью ждите плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А знаете, вычитал такую новость, что мозг, единственный мозг в мире, это человека, который с возрастом становится все меньше и меньше. Давайте не будем, так сказать, уменьшать мозг, давайте будем его всегда подпитывать хорошей информацией, отличной музыкой и отличным настроением, и все будет классно.
2: Смотри.

0: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, гороскоп на завтра, на 20 июля, уже готов, погнали.
2: Овен.
1: Если вы пока не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Завтра вы можете разрешить практически любую денежную проблему.
2: Телец.
1: Итак, рассудочная сторона вашего существа держит полную победу над эмоциональной, это хорошо.
2: Близнецы.
1: Завтра вам наверняка захочется перемен, можете без опаски менять все, что заблагорассудится.
2: Рак.
1: День принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток каждый может доставить немало неприятностей.
2: Лев.
1: Расслабьтесь и получайте удовольствие. Завтра гора придет к вам лично. Тащиться к ней самому не придется.
2: Дева.
1: Итак, день будет тянуться медленно и печально. Дела особенно не пойдут. Отдохнуть можно и очень даже неплохо.
2: Весы.
1: Завтра вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить. Только не надо запускать, думая, что само пройдет.
2: Скорпион.
1: Итак, ваши плечи кому-то очень понадобится завтра. На нем будут плакать, оденьтесь соответствующе.
2: Стрелец.
1: Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Значит, некоторые будут бессмысленны, некоторые важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
2: Козерог.
1: Завтра у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников.
2: Водолей.
1: Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции.
2: Рыбы.
1: Никто не идеален, и вас это тоже касается. Завтра вам придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули в нее носом. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

Реклама. Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ру. Телефон рекламы.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это Эхен Right Now, на-на-на, по-другому песня называется. Первый сингл третьего студийного альбома Эхен Freedom. Содержит элементы песни Remember группы Summer Love. В общем, топ-40 радиостанции США. Это была песня, давайте послушаем.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 18, ночью будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 16, ночью будет плюс 13. Но в Кумунке Медногорске плюс 16, ночью будет плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, мои хорошие, 22.03, местная студийная. Это значит, что совсем скоро Женя Куликов пойдет домой, но музыка останется вместе с вами. Давайте в новом часе еще больше музыки послушаем и, конечно, ваших сообщений.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями 2100 99 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Локо-локо-локо. А здесь Женя Куликов. Кули-кули-кули-кули. Ну что ж, друзья мои хорошие, прилетело сообщение. Вот здесь поздравляю, знаете кого? Виктора Мезенцева с праздником. С днем рождения. Поздравляет семья. Дочка любимая и, конечно же, любимая жена. В общем, поздравляем тебя. Желаем тебе здоровья, счастья, всего самого наилучшего, хорошего. Привет, Оренбург. Хочу сказать своей жене, как сильно я ее люблю. И чтобы она перестала обижаться на меня, написал Константин. Вот так вот, да. Дальше, привет, деревне Ильино. Воскресенск, привет, написал нам Анатолий. Это все сообщения к этому часу, мы дальше летим.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Я каждый раз удивляюсь, когда включаю «Кто хочет стать миллионером», и там Юлиан Краулу почему-то ведет эту передачу, да, друзья? Ну вот, ты не такой, поет она. Ну а Жень Куликов здесь такой, какой надо. В общем, и вот они, приветы ваши прилетели. Али Рамадов написал: «Ксюшечка, богиня моя, спасибо тебе за сына. Люблю тебя за любовь к сыну и мне. Люблю тебя за твою душу. Люблю тебя за заботу. Ты самая прекрасная на свете». Вот это сообщение, слушайте. Ну, давайте я даже включу тех, кто специально записывал аплодисменты. Вот, обычные люди. Вот, ну, хорошее сообщение. Костя, значит, написал: «Привет, Оренбург. Хочу сказать моей прекрасной жене Ане, как я сильно ее люблю и скучаю». Ну и, конечно, прилетела от Анатолия. Анатолий. В общем, привет в деревню Ильино, в Воскресенску тоже огромный привет. Ну, а мы уже движемся к спальне, друзья. Скоро будем спать. Ну, а музыка продолжится.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Тем временем в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью будет плюс 17. В Ясном, Кувандыке, Медногорске плюс 17. Ночью ждите плюс 13, плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде – 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая, без головы – 549 рублей за килограмм. Стейк лосось. Лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
6: Метеохит.

Ну вот и все, друзья. На Дорском ночь спускается, на детишкам спать пора. Спокойной ночи, девочки, спокойной ночи, мальчики. До самого утра. Женя Куликов ушел. Пока-пока. Счастливо.

0: Далее 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 8339.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: и терпим с вредными букашками соседство. Специально от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Австралия. Полночь. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс.
2: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.

0: подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.